0: AI is here helping companies get ahead. NetSuite by Oracle connects your data for real insights and smarter decisions. If your revenues are seven figures, get the free business guide, Demystifying AI, at netsuite.com/Kim. Well, Dr. Ross Majewski, thank you again for being here from ASU. And the certificates are fabulous that you guys are offering. And the advice that you give our people as far as how not to be scared, I think is the big thing. I just want to ask you one final question. We have a lot of people who have kids and grandkids. If somebody were to enter college at the age of 18, say right now, what degree would you tell them to pursue?
1: Oh man, this question comes up every day for me. So in engineering right now, we've actually seen a little bit of a shift from people joining computer science, moving towards mechanical engineering, electrical engineering. And I think what I would tell anybody is, what we saw with this big growth in computer science is you had parents say, well, we see computer science is where you're going to make money. And now you're hearing talking heads saying, oh, if you become a plumber, you can make $500,000 a year. My dad's a plumber. I don't think he makes $500,000 a year. You know, so of course, you can always find that 1% outlier. But I think what I would tell the kids is, pick something that you think you're passionate about, but also look into and talk to your advisors and your degree counselors there to see what are the jobs that you can get with that when you're done, so that you know, hey, this will be something I'm passionate about. And then work towards doing co-ops and internships can really help you get a foot in the door. But if you're not passionate about it and you're just like, well, I'm doing this because mom and dad said this is going to be a good career, you're probably going to be miserable, and that winds up showing too when you're doing this.
0: It does.
1: But I think engineering and those sorts of skills are always evergreen. It's a tricky time right now, but lots of opportunities in that space.
0: Well, again, thanks for being here. And if you haven't already, you're listening, you're watching, make sure that you sign up for our free newsletter.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: New York City is celebrating the Knicks' long-awaited NBA Finals championship. Despite the arrest of dozens Saturday night after the win, star point guard Jalen Brunson has a message for fans.
4: Thank you for having my back through the ups and downs. Thank you for bringing myself, my family into this city, giving us all the love.
3: While teammate Josh Hart says the current Knicks team shares a bond that goes beyond the court.
5: We genuinely love each other. You see us all joking, playing, doing all those kind of things, man, but this is genuine love. This is genuine brotherhood.
3: Hundreds, if not thousands, of Knicks fans are expected to jam Lower Manhattan this Thursday for a ticker tape parade up Broadway, starting at 10 a.m. local time near Battery Park, ending at City Hall. Head coach of the Portland Trail Blazers, Tiago Splitter, has been named head coach of the Chicago Bulls. That's according to several reports. Splitter had become head coach of the Blazers after former head coach Chauncey Billups was indicted on federal charges related to an illegal poker ring. Officials in Brazil say a 21-year-old woman died after being thrown from a bridge without a properly attached bungee cord. Monica Nelson has that.
6: Folks on the ground were yelling, waving their arms, trying to stop the jump, but she was already in the air. Police say the company running the stunt wasn't even properly licensed, and workers skipped the most basic safety check there is, which is hooking the rope to the harness. Several employees have been arrested, and investigators say this wasn't an accident. It was a preventable disaster caused by pure negligence. Now the case is being treated as a possible homicide. I'm Monica Nelson.
3: Reports say voters in New York City have been turning out in impressive numbers for early primary voting. The Board of Elections there reports more than 66,000 cast ballots during the first weekend of primary voting, more than a third of them in Brooklyn, followed closely by Manhattan. High interest in the primaries being driven by fierce competition in several Democratic congressional races. Scott Carr, NBC News Radio.
7: Chef Jamie Gwen here. Looking for a way to add a little more zest to your cooking? Tune in Saturdays at 5 p.m. for a show all about fabulous food. I'll share a delicious conversation for cooks of all levels and share food, wine, and more with you. I'll tempt your taste buds to help make every day more delicious. So I'll meet you this Saturday, 5 p.m., right here on 1150 KKNW.
8: Don't miss Food and Wine with Chef Jamie Gwen, Saturdays and Tuesdays at 5 p.m.
9: It's the Matt McNeil Show, Tuesday and Thursdays at 5 p.m. and overnights at 2 a.m. on 1150 a.m. KKNW. I sort through the stunning level of unbelievable ineptitude coming from Sleepy McOrange Cankle, his sideshow of freaks, leeches, and substance abusers, and the mind-numbing stupidity that haunts our newsfeeds. We also take time to make sure we point out that Trump is hurting all of us right now, so stay informed and stay vigilant. Consider me documentation for the eventual trials at The Hague. It's the Matt McNeil Show, afternoon drives and overnights, right here on 1150 AM KKNW.
10: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
11: Ваш начальник угрожает позвонить в иммиграционную службу, чтобы вы перестали отстаивать свои права на работе? Это незаконно в штате Вашингтон. Независимо от вашего иммиграционного статуса, у вас есть права. Хотите узнать больше или подать жалобу? Звоните в Washington L&I 1-866-219-7321 или зайдите на сайт lni.wa.gov/workersright. Сообщение Департамента труда штата Вашингтон для информирования и просвещение.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
13: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
9: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
9: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
14: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
13: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника.
15: трудности с концентрацией или памятью, связанные с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
14: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
16: Ты слышишь?
17: Конечно, все слышат.
16: Это радио.
17: И такое доброе.
16: Доброе радио для всех.
17: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Degret Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Наш президент Дональд Трамп достиг знаковой отметки. 14 июня ему исполнилось 80 лет. Его предшественник, кстати, президент Джо Байден, также отметил 80-летие, находясь в своей должности. Илон Маск стал первым в мире триллионером. Директор разведки Соединенных Штатов перед уходом в отставку заявила, что она рассекретила правду о биолабораториях Соединенных Штатов в других странах. Она, в принципе, не сказала ничего нового, но в очередной раз поддержала одно из главных оправданий России для войны в Украине. Маленькие узники при Трампе. При нашем президенте ICE задержала более 500 детей до 3 лет, в частности, грудных младенцев. Новый закон штата Теннесси требует от водителей гражданства законный вид на жительство и знание английского. Россиянку Ному Зарубину приговорили к 14 месяцам тюрьмы в Соединенных Штатах за ложь о связях с ФСБ. Она также будет лишена американского гражданства. По мере того, как тема НЛО становится частью массовой культуры, мнения о том, что существование внеземной жизни может означать для религии, разделились. Вчера православные славили Великую Лавру Печерскую, а сегодня российская армия ее атаковала. Зеленский рассказал, что предлагал Путину встретиться на саммите Большой Семерки. Путин ничего не ответил. И Соединенные Штаты и Иран электронно подписали меморандум о прекращении огня. И Трамп заявил, что теперь снова будет мирить Украину с Россией. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Degret Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом лета пришло фактически в каждый уголок наших необъятных Соединенных Штатов Америки. В Филадельфии на этой неделе будет умеренная летняя погода, 75-78 и уже под 80, и даже более тогда, когда возможны дожди с грозами в среду и в четверг во второй половине дня, но в среднем это будут где-то 80 и чуть-чуть под 90 градусы по Фаренгейту. В Порт-Метро Эйре после жаркой погоды, когда столберов достигали даже 97-98 градусов по Фаренгейту, на этой неделе установится умеренная летняя погода 80-85. Будет солнечно, но иногда мы будем видеть облачка и даже смог от пожаров, которые уже полыхают вокруг Портленд-Метро Эйре. В районе Большого Сиэтла воздух прогревался почти до 90 градусов по Фаренгейту. На этой неделе при переменной облачности будет где-то 73-75 и, возможно, к концу недели под 80.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации Degret Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМВ аналогом и в цифровом режимах HD во штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портленд-Метро Эйре. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKMW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Дональд Трамп достиг знаковой отметки. 14 июня ему исполнилось ровно 80 лет. Кстати, его предшественник, президент Джо Байден, также отметил 80-летие, находясь в должности президента страны. И на протяжении второго срока Трамп стал самым пожилым избранным президентом в нашей американской истории. И неудивительно, что его здоровье постоянно становится темой для обсуждения. Отекшие ноги, синяки на руках и сонливость, например, когда он, как показалось, задремал во время финала НБА 8 июня, интересует и журналистов, и обычных американских граждан. Еще перед выборами 2024 года Байден стал поводом для общенационального разговора о возрасте и способности управлять страной. При этом Трамп не раз называл его «сонным Джо», хотя сам младше Байдена всего лишь на 4 года. Теперь, когда Трамп вступил в девятый десяток, возникает резонный вопрос. Если отложить политику в сторону, что в действительности происходит с организмом любого нормального человека в этом возрасте, включая и президента? Эксперты сходятся в одном, что 80 лет сегодня – это уже не то, что это было раньше. На то, как человек стареет, влияют сегодня сердце, плотность костей, уровень давления и, конечно, память. Средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 76,5 лет. Так следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов CDC. Однако примерно половина мужчин сегодня доживает до 80, а среди более обеспеченных и образованных людей этот показатель выше. Так говорит Стивен Остад, специалист по проблемам старения из Университета Алабамы в Бирмингеме. У женщин средняя продолжительность жизни выше, это 81,5 года. И 80 лет сегодня, это, конечно, не то, что раньше, так отметила Остад. И по услам важно ответить на другой вопрос. Какой вы 80-летний сегодня? Конец цитаты. На то, как человек стареет, влияют генетика, социальные условия и, конечно, окружающая среда. Одни 80-летние люди становятся хрупкими и уязвимыми к болезням и к травмам, тогда как другие сохраняют силу и активность, и бодрость духа, так отмечают специалисты Джон Хопкинс Медисон. Старение у всех проходит по-разному, но подготовиться к этому и поддерживать здоровье вполне возможно. В среднем после 40 лет объем и масса мозга уменьшаются примерно на 5% за десятилетие, а после 70 лет этот процесс ускоряется, так сказать, из данных Harvard Health. Из этого мозгу становится сложнее эффективно передавать сигналы, и выполнение умственных задач занимает больше времени. Даже при нормальном старении без осложнений людям становится труднее вспоминать слова, имена, названия фильмов и другие повседневные мелочи. И в то же время исследование, опубликованное в августе 2023 года в журнале The Lancet Healthy Longevity, показывает, что так называемые суперджеры, это люди старше 80 лет с памятью на уровне 50 лет, имеют больший объем мозга в зонах, отвечающих за память и движение, и их мозг уменьшается гораздо медленнее, чем у большинства пожилых людей. Хотя потеря памяти не всегда можно остановить или обратить, существуют способы поддерживать когнитивные функции. К ним относятся физическая активность, питание с достаточным количеством омега-3 жирных кислот, контроль стресса, полноценный сон, общение и занятия, которые заставляют мозг работать, например, головоломки. Об этом говорит Майкл Ясса, руководитель Центра нейробиологии обучения памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне. Общение с людьми, участие в активной жизни и широкий круг реальных, а не виртуальных контактов связаны, конечно, с лучшими результатами. Так ранее говорил он. Сердце также, конечно, выполняет ключевую функцию. Оно перекачивает кровь по организму, и со временем артерии теряют эластичность. Так отмечают специалисты Mayo Clinic и Национального института старения. С возрастом сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачать кровь. Оно уже не может так быстро учащать ритм при загрузке, при нагрузке или при стрессе. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности и высокого давления, а также может привести к инфаркту, к остановке сердца или даже к инсульту. Чтобы замедлить ухудшение состояния сердца, важно сохранять, конечно, физическую активность. В Mayo Clinic рекомендуют не менее 150 минут движения в неделю. Это может быть ходьба, плавание, танцы или любая другая активность, которая вам подходит. Также важно, конечно, питание. Больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, клетчатки и нежирного белка и меньше насыщенных жиров, сахара и соли. Но и кости становятся немножко слабее. Растет риск переломов. Пик плотности костей, как известно, приходится на период примерно на 25-30 лет. Затем с возрастом кости постепенно становятся менее плотными и более хрупкими, так отмечают специалисты Джон Хопкинс Медицин и Mayo Clinic. Мышцы теряют силу, выносливость и гибкость, что ухудшает координацию, устойчивость и равновесие и повышает риск падения и переломов. Чтобы поддерживать здоровье костей, суставов и мышц, важно получать достаточно кальция и витамина D. Конечно, витамин D очень важен. До 70 лет рекомендуется около 600 международных единиц, то есть IU в день, а после 70 700 IU. И хорошими источниками считаются тунец, форель, лосось и яйца. Прогулка или бег трусцой на свежем воздухе решает сразу две задачи. Это физическая активность, которая поддерживает кости, а под действием солнечного света организм вырабатывает витамин D. Вот такие советы, которые могут отодвинуть старение.
0: Prime-time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Деньги ничто не отодвинет, никакое старение. По крайней мере, в последние годы тема имущественного неравенства вызывает, конечно, все больше и больше споров, а отношение к сверхбогатым людям заметно ухудшается. Но, несмотря на все это, Илон Маск сумел сохранить устойчиво лояльную аудиторию, обладая колоссальным состоянием. При этом он не пытается заигрывать с людьми, выстраивать образ своего парня, который в свое время помогал таким миллиардерам, как Уоррен Баффет, завоевывать симпатии широкой публики. Мало кому из бизнес-лидеров вообще удалось стать иконой масс-культуры. И вот Илону Маску это оказалось по плечу. А теперь он стал еще и первым в мире триллионером, сообщает агентство Reuters. Основная часть капитала Маска сосредоточена в SpaceX, где его доля оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. С учетом Tesla и других активов, его общее состояние по расчетам агентства Reuters вот-вот превысит 1,1 триллиона долларов. Маск стал широко известным благодаря Tesla и SpaceX. В 2022 году он значительно расширил свое влияние после покупки социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов. Эта сделка дала ему прямой доступ к сотне миллионов пользователей и сделала его одной из самых знаменитых фигур в публичных дискуссиях. Его участие также в политике, включая работу в прошлом году в структуре по повышению эффективности госуправления при Трампе, стало одним из самых спорных эпизодов его биографии. Это совпало со снижением продаж Tesla на зарубежных рынках в 2025 году. Илон Маск родился в Притории, в Южноафриканской республике. Его отец родом из Южной Африки, мать из Канады. Он учился в Пенсильванском университете и окончил его в 1997 году. В 2008 году Маск возглавил компанию Tesla, и, по мнению ряда аналитиков, успех Tesla и ее капитализация свыше триллиона долларов заставили традиционных автопроизводителей ускорить переход на электротягу. Многие инвесторы рассчитывают, что он сможет добиться сопоставимого эффекта в космической отрасли и в сфере также искусственного интеллекта. При этом SpaceX по-прежнему требует больших вложений, а значительная часть ее оценки основана на технологиях, которым еще предстоит долгий путь до коммерческого применения, они пока только в проектах. Помимо Tesla и SpaceX, Маск стал сооснователем еще 5 компаний, включая The Boring Company и Neuralink. На посту главы Tesla он постоянно оказывался в центре споров. Ему приписывают превращение Tesla в самого дорогого автопроизводителя в мире. Долгое время крупные автоконцерны недооценивали эту компанию, сомневаясь, что стартап может наладить массовое производство электромобилей. Но вот то, что мы сейчас видим на практике, это то, что превзошло любые прогнозы. Он вернул уважение к американской инженерной мысли и к автомобилестроению, так сказал бывший зам председателя General Motors Боб Лутц. И в то же время компания Tesla сталкивается с судебными исками и с претензиями к акционерам, связанными с руководством компании, в частности, с компенсационным пакетом Маска от 2018 года, который занимался в 56 миллиардов долларов. Ну и влияние Маска стало настолько масштабным, что аналитики стали называть совокупность его бизнесов «маскоэкономикой». Также возникло даже понятие «премия Илона». Надбавки к оценке компании, основанной не столь на финансовых показателях, сколько на доверии инвесторов к его видению. Но его союз с Дональдом Трампом тоже развивался по знаковой схеме. Маск поддерживал вращение Трампа в Белый дом и стал одним из его ближайших консультантов. Позже их отношения ухудшились из-за разногласий по вопросам политики и госрасходов и перешли даже в публичный конфликт. Правда, затем стороны смягчили риторику и вновь стали друзьями. Тем не менее, для многих инвесторов его нестандартное поведение остается второстепенным фактором по сравнению с его способностью превращать амбициозные идеи в компании мирового уровня. «Илон – это Эдисон нашего времени». Конец цитаты. Так и заявил глава JP Morgan Chase Джейми Даймон. Банкир, ранее участвовавший в затяжном судебном споре с Маском, теперь говорит о нем с уважением. А в прошлом году Даймон сообщил NBC, что они помирились и назвал Маска нашим Эйнштейном.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Директор национальной разведки Соединенных Штатов DNI Тулси Габбард заявила, что ее офис рассекретил данные о финансировании штатами глобальной сети из 120 биолабораторий в 30 странах мира, включая более 40 в Украине. Тулси повторила утверждение, которое российская пропаганда регулярно использует для оправдания войны в Украине, и к пресс-релизу были приложены реально PDF-файлы из 4 страниц с этой презентацией. Это реальные документы, правда, часть информации закрашена черным из-за соображений национальной безопасности. По версии офиса Габбарда, некоторые из таких лабораторий в Украине могли хранить опасные патогены в условиях риска российских атак, захват или повреждений во время войны. И, по его словам, ряд лабораторий работал с возбудителями сибирской язвы, тулеремии, лихорадки Эбола, Марбурга и других опаснейших заболеваний. Она также заявила, что до настоящего времени от американского народа сознательно скрывали доказательства существования и финансирования этих лабораторий. Конец цитаты. А влиятельные люди целенаправленно скрывали информацию о расположении и финансировании и обвиняли всех, кто утверждал обратное. Конец цитаты. Президент Дональд Трамп, по словам Габбард, понимая серьезную угрозу, которая представляет опасное исследование, 25 мая 2025 года поручил прекратить федеральное финансирование исследований во всем мире. Я цитирую слова Габбарда. Несмотря на очевидный потенциал катастрофических глобальных последствий, которые могут иметь последствия опасных патогенов, политики и так называемые медицинские работники, такие как доктор Фаучи, И структуры в команде национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых Соединенными Штатами биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду. Управление директора национальной разведки продолжит тесно сотрудничать с партнерами по всему правительству, чтобы определить, где находятся эти лаборатории, какие патогены они содержат, и положить конец опасным исследованиям по усилению функции, которая угрожает здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире. Конец цитаты прокомментировала Габбард. Она выступила с таким заявлением всего за несколько дней до ухода с поста директора национальной разведки, на которое ее назначили в феврале 2025 года. В конце мая Габбард подала в отставку. Это не первый раз, когда Габбард говорит о биолабораториях. Еще в 2022 году она поддержала один из главных нарративов, которые российская власть использовала для оправдания вооруженной агрессии в Украине. Москва утверждала, что Киев занимается в лабораториях созданием смертоносного биологического оружия, подобного COVID-19, которое могут применить против России. Но фактически эти лаборатории являются общедоступными и представляют собой часть международных усилий по борьбе с эпидемиями и прекращению использования биологического оружия, отмечает Associated Press. Габбард позже пояснила, что не обвиняла Соединенные Штаты или Украину в злонамеренных действиях, а просто выражала беспокойство по поводу защиты лабораторий. Однако критики в Соединенных Штатах, в том числе законодатели от обеих партий, сочли эти комментарии тревожной готовностью повторять российскую пропаганду, тенденцию, которая принесла Габбард похвалу на российском гостелевидении, отмечает Associated Press. Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена и НАТО просто признали законные опасения России в отношении безопасности. Конец. Цитата написала Габбард в Твиттере в начале вторжения России в Украину в 2022 году. Существование лабораторий в Украине, получающих финансирование от правительства Соединенных Штатов, никогда не было секретом. В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский осудил заявление России о том, что Соединенные Штаты якобы хранят биологическое оружие на территории его страны. Минздрав Украины в июне 2022 года опровергал утверждение российских властей о том, что Соединенные Штаты и фармакомпании Pfizer и Moderna якобы проводили в Украине военно-биологические опыты. Ведомости подчеркивали, что соглашение 2005 года между Минздравом Украины и Минобороны Соединенных Штатов касалось не военных программ, а сотрудничества по предотвращению распространения опасных патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при создании биологического оружия. И в рамках американской программы уменьшения биологических угроз в Украине модернизировали лаборатории, повышали уровень биобезопасности, проводили эпидемиологический надзор и исследования. Лаборатории при этом принадлежат и подконтрольны правительству Украины. Минздрав Украины также указывал, что Pfizer проводила в стране обычные клинические испытания препаратов, как и во многих других странах, включая Россию, до санкций, а Moderna клинические испытания в Украине проводить вообще не могла. Радио Свобода при этом отмечает, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет финансировали усилия по защите исследований в рамках так называемой программы «Совместное снижение угроз», то есть инициативы, возникшие после распада СССР для контроля и уменьшения угроз от опасных материалов и патогенов. Часть оставшихся советских объектов располагалась в Киеве, Тбилиси и в других городах на территории бывшего Советского Союза. Госдепартамент Соединенных Штатов официально объяснил это еще в апреле 2020 года. Вскоре после российского вторжения в Украину Виктория Нуланд, бывшая пресс-секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов, говорила, что у Украины есть научно-исследовательские центры по изучению биологических материалов, и Соединенные Штаты как раз очень обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться их захватить. Лаборатории существовали, но не было никаких доказательств того, что они производили или скрывали биологическое оружие, подчеркивала Washington Post. После возвращения Белого дома Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования исследований по усилению функции генов по всему миру. Его администрация заявила, что многие финансируемые Вашингтоном биолаборатории проводили исследования с использованием опасных и высокозаразных патогенов. Это цитата. И что такие действия не могут оставаться без ограничений. Конец цитаты. В 2023 году Госдепартамент Соединенных Штатов обвинял Москву в увеличении объема и интенсивности дезинформации о биологическом оружии в безуспешной попытке отвлечь внимание от вторжения в Украину, уменьшить международную поддержку Украины и оправдать свою войну. Конец цитат. И Соединенные Штаты, и Украина являются полноценными участниками вступившей в силу в 1975 году Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, то есть КБТО. И по мнению журналиста-расследователя Христо Грозева, публикация Габбард о зарубежных биолабораториях, которая финансируется Вашингтоном, это, конечно, подарок для Кремля. Официальные представители МИДа РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию Габбард следующими словами. Я цитирую. Это все то, о чем мы и Министерство обороны России неоднократно рассказывали, привлекая внимание международного сообщества к опасной и никем не контролируемой военно-биологической деятельности Соединенных Штатов за пределами национальной территории, в том числе на Украине. Конец цитаты написала она, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Габбард подтвердила правду России о биологических лабораториях Обамы Байдена в Украине, которые угрожали всему миру, что ранее отрицалось глубинным государством и традиционными СМИ. Конец цитаты. В 2022 году Минобороны РФ заявила, что инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолаборатории в Украине. Ведомство утверждало, что при поддержке Соединенных Штатов была развернута целая сеть из более чем 30 биологических лабораторий по изучению смертельно опасных заболеваний, особо опасных патогенов, а также вирусов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Маленькие узники при Трампе. В среднем каждый день в центрах задержания иммиграционной таможенной службы ICE находится 25 детей в возрасте до 3 лет. К такому выводу пришло расследование, проводимое MS Now, общественной организацией, занимающейся вопросами гендерного равенства и независимым медиа The Marshall Project. С момента возвращения администрации Трампа в Белый дом как минимум 500 маленьких детей до 3 лет провели часть времени в заключении и в изоляторах ICE. С января 2025 года по март 2026 в центрах ежедневно находилось 25 таких малышей, в 10 раз больше, чем за предыдущие 12 месяцев при Байдене, когда в среднем в день по всей стране содержались 2-3 ребенка этого возраста. Родители жаловались на тяжелые условия, за которых дети часто болели, были оторваны от привычной жизни и теряли уже приобретенные навыки. Айс не ответила на вопрос о комментариях по поводу увеличения количества маленьких детей в заключении, однако в письменном заявлении представитель ведомства сообщил, что семьи с детьми обеспечиваются питанием, водой и медицинской помощью. Частная компания Core Civic, которая управляет главным семейным центром ICE, заверила, что ее учреждение безопасно для маленьких детей. Марша Гриффин, профессор педиатрии и соучредитель профильного комитета Американской академии педиатрии, назвала младенчество и раннее детство, вероятно, самым опасным периодом для пребывания в заключении. Наша иммиграционная система ломает детей. Конец цитаты, так сказала она. В марте Джоанне, ее муж и их двухлетний сын Калет пришли на очередную обязательную встречу с иммиграционными чиновниками в Калифорнии. Семья ни разу не пропускала такие встречи с момента подачи прошения об убежище в 2024 году, но, тем не менее, в тот день всех троих взяли под стражу. Отца Калета в наручниках увезли в центр для взрослых, а Джоанне с малышом отправили в Immigration Processing Center в Техасе. Processing Center в Техасе – главное учреждение ICE для содержания семьи с детьми. Ну и радушный с отцом Калет сильно переживал. Разумеется, он был в стрессе. Он постоянно подтаскивал маленький столик к телефону на стене, чтобы попытаться до него дотянуться. Джоанни, боясь, что сын его упадет, каждый раз отодвигал этот столик, даже если бы ему удалось взять трубку, связаться с отцом и, например, в другом центре было бы просто невозможно. Мальчик почти 2 недели отказывался есть. Врачи центра связывали это с детской депрессией. Когда мать пыталась его накормить, Калета рвало. а потом у него прекратились дефекации. Джонни видел, как лицо сына осунулось, а глаза запали. Лори Гудман, руководитель некоммерческой организации LEAP, которая работает с такими семьями в Калифорнии, объясняет, что у детей в этой возрасте травма часто проявляется через тело, потому что они еще плохо говорят. Он был так расстроен, что это отразилось на его физическом состоянии. Мальчик не мог есть и переваривать пищу. Чем дольше ребенок находится в такой обстановке, тем серьезнее долгосрочные последствия. Конец цитаты. С момента второй инаугурации Трампа до марта 2022 года АЭС удерживала минимум 175 младенцев и малышей дольше установленного судом предела в 20 дней. Этот предел был определен федеральным судьей в 2015 году в рамках соглашения по делу Флорес против Рино. В последний год администрации Байдена ни один ребенок младше 3 лет не находился в заключении дольше 20 дней. Байден прекратил практику содержания семьи в 2021 году, а центр Дилей тогда закрыли. Трамп возобновил эту практику и снова открыл этот центр вскоре после вступления в свою должность. Также матери очень жаловались, что из-за стресса и плохого питания у них пропадало грудное молоко. Другие родители свидетельствовали в суде, что в центре не хватало бутилированной водички для приготовления смеси, а покупать ее в тюремном магазине было слишком дорого. Вода из крана плохо пахла и вызывала болезни у детей. Спать малышам тоже очень там тяжело. Свет в помещениях горел всю ночь, а привычные успокаивающие игрушки и одеяла в жилых зонах были запрещены. Представители АЭС и Департамента внутренней безопасности не ответили на вопрос об условиях, в которых находились вот эти дети, о которых сегодня пишет пресса. Ранее в соцсетях ведомства опровергло претензии и заверило, что ничего подобного не происходит. Представители Кору Цивик Брайан Тодд сообщил, что центр обеспечит малышей всем необходимым смесью, здоровой едой и чистой водой. АЭС в своих заявлениях отметила, что работает над быстрым перемещением людей в конечный пункт назначения, то есть на их родину.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Новый закон в штате Теннесси ужесточает требования к тому, кто может получить водительские права в штате Теннесси. Отныне для этого требуется сдать экзамен по английскому языку, быть американским гражданином или иметь вид на жительство. Об этом поясняет местная пресса. Закон вступит в силу с 1 января. Госзаконодатели заявляют, что проблема заключается в людях, которые садятся за руль без надлежащих документов. Согласно действующему закону штата Теннесси, человек может зарегистрировать транспортное средство без действительных водительских прав. При этом штаты приемлемыми формами идентификации являются чековые квитанции и рабочие ID. Для подтверждения места жительства человек может использовать счет за коммунальные услуги и банковские выписки. В новом законопроекте HB 1708 теперь прописано требование подтвердить американское гражданство или законный вид на жительство перед выдачей регистрации транспортного средства или номерных знаков. Представитель штата Теннесси Мишель Рено рассказала, что это необходимо для безопасности жителей Теннесси на американских дорогах. Это всего лишь важный шаг в решении проблемы незаконной иммиграции. Надеюсь, такое препятствие в получении прав не даст им сесть за руль. Конец цитаты, сказала Рено. Раздел законопроекта также требует от человека уметь читать и говорить на английском языке для сдачи письменного экзамена. SB 1889 гласит, что если заявитель на водительские права не может говорить или читать на английском языке, ему будет предложен письменный экзамен на другом языке. Заявитель получит ограниченные права и должен будет пересдать тест на английском. Любой фактически мог бы получить водительские права, но это были бы ограниченные права на первый год, а затем у него было бы до одного года, чтобы вернуться и сдать тест на письменном английском. Это действительно очень важно, потому что наши дорожные знаки на английском языке. Конец цитаты, сказала представитель Рено. В настоящее время штат Теннесси предлагает тест на 5 языках – английском, испанском, японском, корейском и немецком. Адвокат по иммиграционным вопросам из Чаттануги Терри Олсен рассказал, что новый закон вернет штат в прошлое. Он не согласен с утверждением, что водители должны уметь читать и говорить по-английски, чтобы безопасно водить Олсен говорит, что дорожные знаки основаны на цветах и международно принятых символах. Олсен говорит, что этот закон потенциально несет ущерб экономике Теннесси и его отношениям с международными компаниями. Он сослался на несколько международных компаний, такие как Volkswagen, у которых могут быть работники и руководители из других стран мира. Когда компания ищет место для размещения, не учитывая множество факторов, торговые команды смотрят на школы, образование, качество жизни и мобильность. Частью этой мобильности и качества жизни является вождение. Конец цитаты, сказал Ольсен. Законопроект был уже подписан губернатором Биллом Ли 7 мая. Он вступит в силу 1 января 2027 года. Добро пожаловать в Теннесси.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Россиянку Нома Зарубину приговорили в Соединенных Штатах к 14 месяцам тюрьмы за ложь о связях с ФСБ. Она также будет лишена американского гражданства. На прошедшей неделе федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Ному Зарубину к 14 месяцам заключения. Ее признали виновной во лжи сотрудникам ФБР и мошенничестве при попытке получить американское гражданство. Россиянка полностью признала свою вину. Следствие установило, что в анкете на натурализацию Зарубина скрыла контакты с российскими спецслужбами и причастность к работе нелегального массажного салона в Нью-Джерси, где иммигрантки оказывали клиентам сексуальные услуги. Прокуратура требовала для нее от 18 до 24 месяцев лишения свободы. Суд снизил срок, однако отказался засчитать время под стражей как полностью отбыто из-за нарушения условия залога. Находясь под следствием, Зарубина в состоянии опьянения только за одну ночь отправила ведущему дело агенту ФБР 65 навязчивых сообщений. Напомню, что Зарубину задержали в Штатах в ноябре 2024 года. По данным ФБР, ФСБ России завербовала россиянку еще в 2020 году, присвоив ей кодовое имя Алиса. В Соединенных Штатах она выдавала себя за деколониальную активистку, чтобы собирать информацию об оппозиции. После отбытия срока Зарубину депортируют из Соединенных Штатов, так заявил ее адвокат Кристофер Уильямс.
0: Prime Time America, Sandin.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: К неопознанным аномальным явлениям становится все более и более массовым. В мае Пентагон обнародовал значительный объем материалов об НЛО, практически не сопроводив его пояснениями, из-за чего энтузиастам, исследователям пришлось самостоятельно пытаться истолковать вот все эти данные. Эта публикация состоялась всего через несколько недель после того, как бывший президент Барак Обама вызвал ажиотаж в СМИ, недвусмысленно заявив в интервью, что инопланетяне существуют, хотя позже он и несколько смягчил свою позицию. Статистическая Вселенная настолько огромна, что велика вероятность существования жизни где-то еще. Конец. Цитата, написал в социальных сетях бывший президент, который неожиданно посетил съемочную площадку фильма «День раскрытия». «И за время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне вступали с нами в контакт. Серьезно». Конец. Цитата, заявил Обама. Некоторые верующие, как и некоторые неверующие, полагают, что существование жизни на других планетах может подорвать основы многих религий, поскольку это поставит под сомнение утверждение об уникальности человека, то есть человека как божьего создания. Однако другие придерживаются противоположного мнения. Все наоборот. Вера в НЛО – это, пожалуй, одно из лучших событий для религии за долгое время. Конец цитата. Так читает Даяна Уолш. Даяна Уолш – посулка, религиовед из Университета Северной Каролины в Уилмингтоне. Это удар по светскому материалистическому мировоззрению. Конец цитата. Так подытоживает она. Даже если широкий интерес к неопознанным явлениям и подкрепляют идею о мире полном чудес и тайн, некоторые верующие, в частности христиане, считают, что к этому явлению следует относиться с осторожностью. Я не думаю, что это инопланетяне. Я думаю, что это демоны. Конец. Так заявил в недавнем подкасте вице-президент Джей Ди Венс, который принял католичество. Эту точку зрения поддержал также и монсеньор Стивен Россетти, в прошлом экзорцист Вашингтонской архиепархии, и на прошлой неделе архиепископ отстранил его от должности, заявив, что высказывания Россетти серьезно подрывают католическое вероучение о демонах и дьяволе. Я лично убежден, что многие, если не большинство, случаев наблюдения НЛО на самом деле связаны с демонами. Пришельцы, если они вообще существуют, не вселяются в людей. Конец. Цитата, так сказал Россетти в видеоролике, опубликованном 29 мая на его страничке в Фейсбуке. Кристофер Баглу, который возглавляет программу по изучению взаимосвязи науки и религии в университете Нотр-Дам, был удивлен этим увольнением, поскольку в видеоролике Россетти ясно дал понять, что высказывает собственное мнение. Баглу предположил, что за этим решением могут стать и другие факторы. «Я прошу прощения за любые случаи, когда я отступал от учения церковного учительства». Конец. Цитата, так говорит публикация Россетти. Несмотря на утверждение Венса и Россетти о демонах, Баглу отмечает, что католическая церковь давно допускает возможность существования внеземной жизни. Богословы веками рассуждали на эту тему, и церковь никогда не занимала по этому вопросу какой-либо категоричной позиции. Конец цитаты, сказал он. В прошлом году во время встречи с студентами-астрономами в Ватикане Папа Римский говорил о древнем свете далеких галактик и таинственной радости. Это были цитаты, которые приносят изучение космоса. Некоторые истолкователи эти слова истолковали как косвенное допущение возможности жизни на других планетах. И внеземные существа, скорее всего, где-то там есть. Многие сразу стали фантазировать. И в определенном смысле идея о прибытии на Землю существ из иных миров уходит корнями в глубокую древность. Эту концепцию называли множественностью миров. Еще во времена Сократа и Аристотеля существовали греческие философы, которые рассуждали о существах, обитающих на других планетах и у других звезд. Конец. Цитата, так отметила Уолш посулка. Однако современные представления об НЛО начали формироваться лишь после 1945 года, так читает Джеффри Крипл, историк религии из университета Райса. «Летающая тарелка, пришелец, НЛО – это все, безусловно, нарратив эпохи холодной войны, связанный с темой вторжения», – так сказал он. Именно этот нарратив объясняет, почему неопознанные воздушные явления часто воспринимаются как угроза для человечества. Однако со временем эти представления трансформировались и привели к возникновению ряда религий. Например, саентологии, среди последователей которой немало голливудских знаменитостей, где инопланетяне воспринимаются

0: как благожелательные существа или даже как часть божественного замысла. Так, некоторые приверженцы движения «Нация Ислама» верят, что его основатель вернется на Землю на космическом корабле, ознаменовав тем самым наступление апокалипсиса.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Вчера православные отмечали праздник, День всех святых. В земле русской просиявшей. Глава РПЦ, патриарх Кирилл, служил даже литургию в женском монастыре в Санкт-Петербурге. И в православном каноне всем святым в земле русской просиявшим есть даже такие слова. Проповедует преславно и паче трубы выпьет великая Лавра Печорская, тобое начало приемшее, отче преподобие, Антония славне, всех российских монахов первоначальне. Конец цитаты. Антоний Печерский – это основатель Киево-Печерского монастыря Святой Православной Церкви, один из основоположников монашества в Киевской Руси. И в этот же самый день Россия наносит массированный удар по Украине. В Киеве горит Киево-Печерская лавра. Глава Православной Церкви Украины Епифаний говорит, что президент России Владимир Путин – кремлевский антихрист, а удар по лавре – это преступление против христианства. Конец цитаты. Митрополит Нежинский и Прилукский Климент, священник Украинской Православной Церкви, заявляет, что под обстрел попало не просто историческое сооружение, а великая христианская святыня. Конец цитаты. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что предлагал российскому президенту Владимиру Путину встретиться на саммите Большой Семерки G7, который сейчас проходит во Франции. В этом он рассказал журналистам во время посещения Киево-Печерской лавры. «Мы передали сообщение, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будут Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, то есть европейцы плюс Америка. Я думаю, это очень хорошая возможность встретиться все вместе. Европа и Соединенные Штаты согласились, а Россия снова продемонстрировала, что не готова говорить. Конец». Это сказал Зеленский, это сообщает агентство Reuters. По информации источника РБК «Украина», предложение о встрече Зеленского и Путина Украина направила по нескольким каналам через посредников, дипломатов и даже разведку. Источник утверждает, что четкого ответа от РФ не прозвучало. Добавлю, что саммит «Большой Семерки» проходит вот с сегодняшнего дня по 17 июня во французском городе Эвиан-Лебен, расположенном на южном берегу Женевского озера. И президент Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс уже, как ранее мы сообщили, подписали меморандум о взаимопонимании с Ираном. И сегодня они об этом также сказали на начавшемся саммите. Добавили, что от иранской стороны документ подписал спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф. Журналисты Access Барак Равид уточняют, что стороны подписали документ в электронном виде. Официальная церемония подписания меморандума пройдет 19 июня в Женеве. Трамп, выступая на брифинге перед саммитом Большой Семерки во Франции, заявил, что в церемонии будет участвовать Джей Ди Венс. Трамп также сказал, что после завершения войны на Ближнем Востоке он сосредоточится на урегулировании российско-украинского конфликта. И 14 июня он провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и с Владимиром Путиным. Оба разговора президент Соединенных Штатов назвал очень хорошими. И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать в этом вопросе. Я думаю, что оба открыты для этого. Поэтому теперь, когда вопрос с Ираном завершен, мы теперь сосредоточимся на этом. Конец цитаты сказал он. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске «Последних известий» была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, Новая газета Европа, Медуза, радиостанция «Свобода», радио «Свобода», РБК Украина и в заключение то, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Лето везде. И в Филадельфии, и в Портленде, и в районе Большого Сиэтла тоже лето. В Филадельфии при переменной облачности, а иногда солнышко будет сиять на все 100%, на этой неделе будет преимущественно где-то около 80 градусов по Фаренгейту, плюс-минус. Иногда, когда воздух будет прогреваться чуть выше, могут начаться грозы. Обычно это может случаться во второй половине дня, когда будет наиболее жарко, и самым жарким денечком, наверное, будет четверг. Ну, а в целом это где-то в районе 80 градусов по Фаренгейту. Именно вот такую температуру синоптики прогнозируют для портного метро, или тоже в районе 80 градусов по Фаренгейту, плюс-минус, начиная со вторника. В основном это то будет в основном солнечная погода, то преимущественно облачная, в любом случае без осадков. В районе Большого Сиэтла после таких вот тоже жарких дней, как это наблюдалось в Портленде все это время, будет где-то 75-76 на этой неделе. Самым таким прохладненьким днечком будет, скорее всего, что вторник, когда будет около 70, а самым жарким, наверное, будет уже к концу этой недели, когда будет точно так же, как и в Филадельфии, точно так же, как и в Портленде, где-то около 80. Будет переменная облачность, и так же, как и в Портленде, без осадков. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

Сегодня я хочу проповедовать на тему «Как купить масло». Ну, речь идет не о сливочном, оливковом и каком-то еще. Речь идет о духовном масле. Как купить масло? Это взято из притчи, которую рассказал Иисус. Она довольно известная, эта притча. Притча о 10 девах. Разумных 5 и 5 неразумных. Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 стих. Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 стих. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Иисус Христос говорил о последнем времени. Иисус Христос говорил о признаках этого последнего времени. Иисус Христос давал очень такие практические советы определенным людям в определенные периоды. Например, Он говорит, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Причем настолько быстро, что даже нельзя будет забежать домой хотя бы на минутку, чтобы взять зарядку, например, для телефона, или там карточку, там, или документы, или питьевую воду. Вот там, где тебя это событие застанет, вот оттуда и беги в горы. И это будет шанс того, что ты сохранишь свою жизнь. И Иисус, говоря об этом, Он также говорил, что жизнь будет протекать своим чередом, и люди будут жениться даже и выходить замуж. Как бы все будет как бы на своем месте. Резко это все произойдет. И Он говорит, тогда будет двое на поле. Один берется, другой оставляется. В другом Евангелии сказано, двое в постели, один берется, другой оставляется. После этого Иисус рассказал притчу, и после этого Он сказал вот эти слова. Тогда, вот в этот момент, когда будет один браться, а другой оставляться, в этот момент Царство Небесное будет подобно 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Я сразу хочу сказать, что это притча. Никогда не пытайтесь притчу понять буквально и применить все буквально. Потому что сегодня, вот, например, то, что касается этой притчи, есть такое мнение, что здесь вообще речь не идет о церкви. Здесь говорится о подругах невесты, но не о самой невесте. И люди, которые там разбираются в иудейских всех этих традициях, культуре, они довольно убедительно это говорят. И тогда вообще непонятно, о ком тут идет речь. Но это всего лишь притча. Еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Нельзя все, что написано в притче, понимать буквально. Например, однажды Иисус рассказал притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот что бы ни произошло, самое лучшее – не унывай и молись. Это будет самое правильное решение, лучше не придумаешь. И в этой притче он сказал, что одна вдова нуждалась в помощи, и этот вопрос мог решить судья. Но судья был неправедный. Бога не боялся, людей не стыдился. Идеальное сочетание для судьи. То есть делай, что хочешь. Так вот, вот этот праведный судья по этой притче получается в роли Бога, а вдова в роли просящего. Но мы же понимаем, что нельзя буквально применить неправедного судью и сравнить его с Богом. Мы понимаем, что это всего лишь притча, это образ. Поэтому еще раз очень попрошу вас, не пытайтесь буквально все, что говорится в притчах, вот это перевести на какой-то духовный,
составляющие. Или, допустим, часто в притчах и в Библии упоминается закваска, дрожжи. Или то, что делает там молочные продукты, там из них молока делает кефир, например. Так вот, есть такая притча, где Иисус говорит, что Царство Небесное, оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не скисло все. И в этой притче закваска, она положительно описывается. Но в других местах, например, Иисус говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Берегитесь закваски Иродовой, это закваска властью, деньгами. Или, например, есть закваска греха и порока. Апостол Павел говорит, уничтожьте старую закваску, потому что из-за нее вы оказываетесь в очень плохом положении перед Богом. И некоторые люди, когда толкуют, говорят, видите, закваска всегда плохо. Не всегда. В одном месте это образ плохого, в другом месте это образ хорошего. И вот Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки. Я бы так сказал бы. Дух, душа и тело. Пока все не преобразится так, как оно должно преобразиться. Потому что возрождается наш дух, освещается наша душа и меняется даже наше тело. Поэтому, к чему я это говорю? Нельзя все, что в притче о 10 девах, воспринимать буквально. Иначе мы так можем довосприниматься и сделать очень-очень странные выводы. Но притча дана для того, чтобы простым языком объяснить, как это будет. И я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 25 глава, с 3 по 5 стих. В этой притче сказано, что абсолютно все, 100% верующих людей взяли свои светильники и пошли навстречу к жениху. Не 5 разумных пошли, а неразумные, все пошли навстречу жениху. То есть все ожидали пришествия Господа. Но Евангелие от Матфея, 25 глава, с 3 по 5 стих. Одни были умные, вторые были неразумные. То есть мудрые и неразумные. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. То есть у неразумных дев были светильники личные, свои. Я скажу больше. И у разумных, и у неразумных были абсолютно одинаковые светильники. Ну, условно скажем, сделаны на одной фабрике. Все обладали светильниками. Но в чем была проблема неразумных? В том, что у них не было масла. Светильник – это то, что должно было производить свет. И для того, чтобы был огонь постоянно, излучал свет, необходимо было масло. Поэтому может быть абсолютно новый, идеальный, прекрасный светильник, но в нем не будет масла, и толку в нем нету. Нету огня, потому что нету масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих, чтобы подливать, когда он гаснет. И что произошло? И как жених замедлил. Смотрите, вначале сказано, что все вышли навстречу, все 100% жениха. А потом сказано, жених замедлил, то есть задержался. И что произошло? То задремали все, 100% задремали, и мудрые в том числе. И уснули. И мудрые тоже уснули, не только неразумные. Сначала 100% идут навстречу к жениху, то что-то такое произойдет, я подозреваю, пока не буду говорить, какое-то событие, которое встрепенет всю церковь.
И люди будут как бы готовы в ожидании скорого пришествия Христа. Но к одним придет разочарование, потому что жених замедлит. Вот они ожидали, что вот-вот-вот, а вот не вот-вот. Не сейчас, через полгода, например. И вот за эти полгода с ними, например, я не, полгода не привязывайтесь, это моя интерпретация, что-то произойдет. Но из-за того, что жених замедлил, задремали все, мудрые и неразумные, и мудрые и неразумные, все до единого заснули. Вот чтобы вы понимали, что написано в этой притче. И в полночь, давайте Евангелие от Матфея, 25 глава, 6 и 7 стих. Но в полночь раздался крик. Это было неожиданно. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Вот когда Иисус говорит о пришествии своем, он говорит, да будет неожиданно. О дне же том и часе не знает никто. Поэтому кто вам сегодня говорит, что он точно знает дату, плюньте на него. Он говорит против Писания. Никто не знает дня и часа. И дальше. Тогда встали все девы, то есть у всех было понимание, у 100%, что вот жених сейчас приходит. И они все встали, то есть как бы приготовили, что-то сделали со своей стороны и поправили светильники свои. И заработали светильники у всех, у 100%. Только прошло время, и одни, где не было масла, начали гаснуть. А там, где было масло, там подливали масло, и все работало. И дальше Евангелие от Матфея, 25:9. Неразумные девы, те, которых мы называем немудрые, обнаружили нехватку масла. Она и вчера была, эта нехватка. И месяц назад была нехватка. Но они думали, что все хорошо. И вот когда пришел жених, они поправили свои светильники, светильники начали гореть, светить. И вот неразумно.

мудрым и говорят им: «Дайте нам вашего масла». И вот тут мудрые девы проявили правильный духовный эгоизм и сказали: «Не дадим, потому что если мы дадим вам, и нам не хватит». 25.9. «А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Масло купить. Светильник есть. Даже какой-то огонь там был. Светильник нормальный, все хорошо, рабочий, исправный. Масла нету. И вот моя проповедь сегодня называется «Как купить масло». И очень многие притыкаются на этом месте Писания и спрашивают: а кто ты такой там продающий? Кто там такой с маслом сидит на бочках масла и продает его? И за какие деньги? Это притча. Не думайте, что можно будет пойти в христианский магазин и купить масло. Такого не будет. Это образ такой. Чтобы купить масло, нужно заплатить цену. И, судя по всему, его нельзя просто вот так вот взять и за одно мгновение пополнить. То есть нужно что-то сделать. Пойдите и купите у продающих. И, судя по притче, они пошли и купили, и они вернулись с маслом. Только было поздно. То есть для того, чтобы пополнить запасы масла, потребовалось время. Потребовалось усилие. То есть нужно было заплатить цену. Это не дарование. Вот как сегодня говорят некоторые, масло – это крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом – это дарование. Дарованием не спасешься. Это то, что дал Бог, это Его заслуга, тут твоих и моих заслуг, постольку, поскольку. Только и то, что приняли, согласились, видите ли. Это не есть наше достоинство, это не и есть наш плод. Мы даже цену за это не платим. Мы получаем как дар. Масло – это то, что необходимо купить. И я дам вам очень простой ответ. Чем отличаются мудрые девы от неразумных? И этот ответ дает Иисус Христос. Он очень простой. Некоторые из вас немножко разочаруют своей простотой. Потому что мы все время любим о чем-то таком мистическом, таком сокровенном, никому неизвестным, только нам одним рассуждать. Все очень просто. Евангелие простое. Слово, которое дает Бог, доступное и понятное. Было бы желание его исполнять. Евангелие от Матфея 7:24. Иисус говорит: кто такие мудрые? Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Вот это слово «благоразумному» на языке оригинала Нового Завета – это абсолютно одно и то же слово в притчах о мудрых девах и неразумных. То есть мудрая дева и благоразумный муж – это слово «благоразумный» и «мудрый» – это одно и то же слово, один в один. И вот Иисус говорит, кого Он уподобит, кого Он считает мудрым или благоразумным, кто слушает слова Его и исполняет. Церковь сегодня переполнена людьми, которые с удовольствием слушают Слово Божье. Но слушание Слова Божьего не делает нас мудрыми. Оно делает нас образованными, знающими, но только не мудрыми. Мудрыми делает нас, считает нас Бог тогда, когда мы слышим и поступаем по этому Слову. Во всех остальных случаях мы не мудрые, и мы относимся к неразумным, к немудрым девам. Потому что когда ты или я, мы на постоянной основе стараемся исполнять то, что Бог сказал,
это наша цена. И это позволяет нам иметь масло, а масло позволяет иметь огонь, дерзновение. Если мы этого не делаем, то наша же совесть нас обличает, и мы реально понимаем, что никакого огня у нас нету. Если есть, то очень кратковременный. Ключ к любому успеху в любом деле.

А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку какому? Безрассудному. Это не неверующий. Это верующий, который ходит в церковь. Это может быть верующий, который не только слушает, а еще и конспектирует проповедь. Только маленькая проблемка, на самом деле большая очень, он не исполняет этого. И Бог говорит, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Вот в детском служении, помните эту песенку? Один построил свой дом на песке, а второй построил свой дом на камне. Дети поют у нас в детском служении. Вот про вот это, про мудрых дев и про неразумных дев. Поэтому мудрые девы, это по вот этим словам Иисуса, это муж благоразумный. А немудрые девы, это муж безрассудный. Как определяется мудрость и немудрость? Очень просто. Кто слушает и исполняет, тот мудрый. И у того будет масло. А кто слушает и не исполняет, тот безрассудный, глупый, как угодно называйте его, и не будет у него масла. И вы не можете ему дать этого масла. Это то, что он должен заработать сам. Он должен заплатить цену, и только тогда оно у него будет. Просто так, как дар, оно не появляется и не передается каким-то образом чудным. Вот как, например, становятся люди физически сильными? Они платят цену. Подходит человек и не может поднять 50 килограмм. Ну, слабый. Что его сделает сильным? Ежедневные тренировки. Он определяет, ну, грубо очень условно, определяет вес, который он может поднять, и он его поднимает. Раз, второй, на второй день три раза поднял, четыре. И в процессе или в течение какого-то времени, месяц, там, да не знаю, сколько пройдет, смотришь, через два месяца он может поднять 5 килограмм. Раньше не мог. Что произошло? Он сильнее стал. Как он стал сильнее? Ежедневными занятиями. Поэтому апостол Павел говорит, что физические упражнения мало полезны. Он не говорит, что они бесполезны. Он говорит, они мало полезны. Почему они мало полезны? Потому что эти физические упражнения имеют отношение только в земной жизни. А благочестие, то есть исполнение Слова Божьего в своей жизни, оно имеет Божье обетование и в земной жизни, и в вечной. И в этом смысле благочестие более полезно. И что говорит апостол Павел? Тренируй себя в благочестии. То есть на тренировки ходи. Заставляй себя. Сегодня так многие говорят, не надо заставлять, не надо ничего. То есть, если не будешь заставлять, то конец тебе, по течению поплывешь. Царство Божье усилием берется. Поэтому еще раз, мудрые девы – это те девы, у которых есть масло. Откуда они его взяли? Они были теми, кто слушал слово и исполнял. И поэтому они накапливали масло. Вот и все. Когда я регулярен в молитве, каждый день я хожу на молитвенное служение, там я хожу на ночные молитвы, там иногда очень тяжело молиться, иногда просто даже не хочется молиться, и иногда ты себя заставляешь молиться. Но когда ты регулярен в молитве, как только начинается молитва, ты очень быстро приходишь хорошее состояние. Я называю это так. Ты заводишься с полоборота. Когда ты пропускаешь определенное время, там неделю, вторую, третью, и ты приходишь на такую же самую молитву, смотришь, оно уже как-то так не заводится, как раньше. Вот нету того огня, нету дерзновения, нету переживаний. То есть что-то с тобой произошло. Не с Богом. Бог один.

И это касается абсолютно всего. Поэтому апостол Павел дает очень четкий совет. Упражняйтесь в благочестии, то есть тренируйтесь. А люди сегодня ожидают чего-то такого, знаете, мистического. Перед притчей о 10 девах Иисус рассказал еще одну притчу. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, 45 и 46 стих. Он рассказал об одном господине, который своего раба поставил над своими слугами, управлять ими. И сам господин ушел. Вот точно так, как Иисус. Он ушел с земли, а нам поручил свое дело. И вот Иисус говорит, кто же верный и благоразумный раб? Вот это слово «благоразумный» – одно и то же самое слово, что «мудрая дева». Один в один. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Смотрите, кто. Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так, то есть исполняющим слово или волю своего господина. Кто слушает мои слова и исполняет, тот мудрый. Кто слушает и не исполняет, тот глупый. Просто все очень. И не надо здесь никакой мистики. И еще раз, это нужно делать регулярно. Это нужно делать на постоянной основе. Могу я споткнуться 100%? Можешь ли ты споткнуться 100%? Не программируй, но говорю реально из жизни. Но споткнулся, упал, встал и пошел – это одно. Споткнулся, упал и лежишь там – это другое. Вот Бог дает нам дорогу, по которой Он хочет, чтобы мы шли. Могу я влево, вправо, там еще куда-то уйти, как человек? Могу. И если я с этого пути отошел всего лишь на 1 метр, то и возвращаться мне будет 1 метр. Немножко отклонился, быстро восстановился. А если я ушел на 5 километров, то 5 километров придется и возвращаться. Совершенно другой путь на восстановление и другое время. Поэтому, когда люди спрашивают, можно, нельзя, там вопрос в том, ты успеешь вернуться или нет. Простит ли мне Бог? Все прощает, но сколько времени уйдет на восстановление? Вот нельзя вот так вот просто покаяться и восстановиться к прежнему состоянию. Не может быть такого. Бог тебя сегодня простит, сейчас простит. Но восстановление займет кучу времени. Все зависит от того, как далеко мы ушли. И вот Иисус, говоря о своем пришествии, притчу, Он говорит, блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Что от нас Бог ожидает? Есть два таких вот направления. Это наше личное освящение. До конца жизни будет. И это наше служение Богу. Есть три сферы или три таких места, в которых мы служим Богу. Это церковь, это семья и это государство. Одни люди большую часть своего служения посвящают церкви. Я так называю их церковные люди. Их не так много, какой-то процент. Все не смогут посвящать столько времени церкви, сколько они. Почему? Они к этому не призваны. Некоторые люди большую часть своего времени, большую часть своей жизни посвящают семье. Это служение Богу. Например, многодетная мама, у которой 10 лет, 10 детей. Какое служение Богу еще может быть в церкви? И когда, мне интересно? Воля Божья в том, чтобы она родила, да? Она призвана воспитывать этих детей, да? Бог ее на это помазал, да?
И есть разница: женщина с одним ребенком, у нее одно состояние, и женщина с 10 детьми, у нее другое состояние. Есть большая разница один раз в жизни родить и 10 раз в жизни родить. Потому что, чтобы 10 раз в жизни родить, нужно 10 раз быть беременной. То есть 9 месяцев умножь на 9, на 10. Сколько получится месяцев? 90. 90 месяцев ты ходишь в состоянии беременности. Легко это? Ну, спросите. Когда как и кому как. И это тоже должно восприниматься как служение Богу, потому что это воля Божья. Плодитесь и размножайтесь. Поэтому нечестно, когда один человек, который призван больше для церкви, у него есть время, возможности, он хвалится: смотрите, какой я крутой, или какая я крутая, я так много делаю для Бога. Ну, ты в церкви делаешь много для Бога, а этот человек в семье делает много для Бога. Иди роди 10 и посмотри, как ты будешь делать много для Бога в церкви. Крылышки быстро подрежутся. Ни сил не будет, ни времени. Все время спать хочется. По жизни. Это разное совершенно. Поэтому никогда не сравнивайте. И есть люди, у которых основная, львиная доля их служения Богу в государстве. Например, хирург. Вы будете от него требовать, чтобы он был на всех ночных молитвах, там, на всех собраниях, евангелизациях, прославлении и так далее. Когда он это будет делать? Его призвание – хирург. Если он не выйдет на работу, кто-то умрет. А он тут, видите ли, в прославлении мучается, ни играть не умеет, ни петь, но сказали, что нужно, чтобы Богу служить. То есть, когда Бог призывает к служению, Он наделяет способностями. Поэтому петь и прославлять должны те, кто на это призваны, помазаны. Поэтому, кроме хирурга, есть водитель, есть пожарник, есть полицейский, есть там куча всего, архитектор и так далее, юрист, ну, вариантов, массажист, в конце концов, огромное количество. И человек должен где-то внутри себя почувствовать, понять, где я. Поэтому у каждого есть призвание. Но служение Богу – это не только личное освящение и личное развитие. Это также и дела, которые мы совершаем. Еще раз, кто-то их больше совершает в церкви – это его призвание или ее. Кто-то больше посвящен семье. Ну, такая у него семья, это тоже воля Божья. А кто-то больше в обществе. Если хирург придет один раз в неделю на собрание, второй раз еще на молитву, то цены ему нету. Величайший человек Божий. Еще успевает и на молитву ходить, и на служение. А где-то там еще поучаствует в евангелизации, микрофон подаст, то вообще герой веры. Поэтому всему свое место и всему свое время. Поэтому, когда мы говорим о служении Богу, чтобы вы не думали, что это постоянное пребывание в церкви. Ну, смысл в этом какой? Но каждый человек может сесть для себя лично, себя оценить. И оценить, вот чем я занимаюсь в жизни, для чего я живу вообще? Вот смысл в моей жизни какой? Есть ли для кого-то вообще? И вот три направления – семья, церковь, государство. От меня должен быть толк какой-то. Но, например, когда Бог призвал Моисея, и у него была встреча с Господом, она длилась 40 дней и ночей. Как вы думаете, где была?

Ему можно было бы предъявить, кто не заботится о домашних, тот хуже неверного. Я думаю, уж у Сифоры было, что ему сказать. Пошел на молитву, через 40 дней вернулся. Я не уверен, что он это понимал. Но это точно была воля Божья. Он получил 10 заповедей, до сих пор мы о них знаем. Через вот это служение изменился мир. И что он должен был сказать? Господи, извини, там меня дома ждут, сейчас сбегаю, проведаю, как там. 40 дней и 40 ночей он был на горе с Господом. Это была воля Божья. Но он не имел права выйти и сказать, а ну кто из вас тут был еще 40 дней? А ну покажите, кто мне? Равных нету. Это его призвание. Кто-то все эти 40 дней...

Вот, поэтому, пожалуйста, без фанатизма. Вот. И также я хочу прочитать из Евангелия от Матфея 25:14, есть притча о талантах. 5 талантов, 2 таланта и 1 талант. Каждому Бог дал по его силе. Мы все разные, у нас разные возможности. Но давая мне талант, талант — это не в нашем понимании талант. Талант — это мера веса, как денежная единица. И смысл притчи в том, что Бог дает тебе 5 талантов, и Он спросит тебя за 5 талантов, что ты с ними сделал. Употребил ли ты их, чтобы принести пользу для господина? Так вот, это как звучит для нас. Бог наделил нас какими-то возможностями, способностями, что-то дал мне. И Он спросит, как ты этим воспользовался? То, что я тебе дал, каким-то образом отразилось на Царстве Божьем или нет? Вот что толку, друг говоря, с меня, что толку с тебя? Вот так это звучит. И вот имеющий 5 талантов, он говорит, пришел и говорит, я принес другие 5. И ему господин говорит, войди в радость своего господина. Благоразумный, верный раб. И тут тоже употребляется вот это слово «благоразумный». И смотрите, Евангелие от Матфея 25:14. «Ибо он, господин, поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». То есть распоряжаться своим хозяйством. «И одному дал 5 талантов, другому 2, третьему 1». Имеющий 2 таланта, тоже принес 2 таланта и тоже вошел в радость господина. А имеющий 1 говорит, я получил, закопал, сохранил, поэтому отдаю тебе твое. Ты дал мне талант, вот на тебе, я его сберег. Что Иисус, что в притче сказано, ленивый и лукавый раб, выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Это когда люди кичатся тем, что они крещены Духом Святым. Смотрите, я получил и сберег. Тебе никто не давал Дух Святой на хранение. Худшее место для хранения Духа Святого – это ты и я. Хуже не придумаешь. Дух Святой нам дается для того, чтобы мы это употребили. Если мы пользуемся тем, что дает нам Дух Святой, и приносим плод для Царства Божьего, тогда есть награда. А если мы просто закопали и сохранили, то есть спасибо не надо. Все, что Бог нам дает, Он дает нам для употребления. Мое время дано мне. И кто распоряжается моим временем? Я. Куда иду, что делаю и так далее. Это решаю я. И поэтому за это Бог с меня спросит. Мои финансы, все, что у меня есть, хочу на себя трачу, хочу кому-то даю, хочу собираю, что угодно могу делать. Жертвую, не жертвую. У нас, знаете, когда, допустим, человек, ну, вот условно, скажем так, заходит в кафе, голодный, в обед, и 100 крон он тратит, ну, практически не задумываясь, ну, он же голодный, правильно? Ему нужно поесть. И эти 100 крон, а что, ничего не значит. 100 крон превращается в 1 000 000, когда нужно их пожертвовать. Вот тогда эти 100 крон становятся неподъемными, потому что ты отдаешь и жертвуешь. Вот это жалко. А на себя потратить даже не задумывается человек. Купить кофе там с булочкой за 40 крон, это же ерунда, хоть каждый день. А вот каждый день пожертвовать по 40 крон, то есть, ну что, это бешеные деньги. Вот как это работает. Но кто распоряжается финансами? Я. Кто дает мне финансы? Бог. Одному дал 5 талантов, второму 2 таланта, третьему 1 талант. Спросит потом, как я этим распорядился?
Вы можете сегодня мне верить, не верить, то есть не имеет никакого значения. Мы все предстанем перед Богом и Ему дадим отчет. И судя из притчи о талантах, она же тоже звучит так, что именно тогда, когда придет Господь, пять мудрых дев войдут к своему жениху, а пять неразумных не успеют. И этим пяти неразумным им будет сказано, Иисус скажет им, не знаю вас. Существует такая версия, что часть церкви восхитится, часть останется, и эта вторая часть, которая останется, она каким-то образом спасется. Я не знаю, на основании чего она существует. Это творчество духовное. Подвести под это место Писания какое? Я не знаю такого места Писания. Но есть такое, вообще, иногда богословие – это творчество. Творчество, то есть один думает так, другой так, третий так, четвертый так. Но нас не интересует творчество, нас интересует истина. И вот Библия призывает нас к тому, чтобы мы были в числе мудрых дев. И вот когда он скажет, тогда Иисус рассказал вот эту притчу о талантах. Тогда Царство Божие будет подобно вот этому, то есть одному дал пять, и тот, у которого один, его выбросили во тьму внешне. И вот одна притча, Иисус говорит о хозяине, который дал власть своему рабу над своими слугами, и тот, которого он, придя, застанет за тем, что он делает то, что ему поручили, он благоразумный. А тот, который не будет делать то, что ему поручили, то он будет подвергнут одной участи, написано, с лицемерами, и там будет плач и скрежет зубов. Немудрым девам скажется, не знаю вас, а в притче о талантах, имеющий один талант и ничего не сделавший, ему сказано, негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Мы можем сейчас философствовать, что такое тьма внешняя. Я могу вам сказать 100%. Я не желаю никому там оказаться. Вот ничего хорошего там нету. Выбросьте во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов. За что? За то, что получил талант и не применил. Вот за что. Поэтому, когда я говорю об исполнении воли Божьей, с одной стороны освящение, с другой стороны служение, это как два весла. И то, и другое надо. Просто заниматься самим собой освящением хорошо, вот, но мало. Служение должно быть. И служение может быть в большей степени в обществе, в большей степени в семье, в большей степени в церкви. Но один такой момент – оно должно быть. Сам определяй, за тебя никто не определит. Я же не знаю, может, ты там делаешь чуть-чуть, или я, потом падаешь там дома и не можешь восстановиться. 19 часов. Ну, немощный такой. Я не знаю возможности и так далее. То есть мы ходим все перед Богом. И для того, чтобы как бы не пугаться, не загонять себя в какие-то крайности, потому что можно выдумать себе еще что-то. Был такой случай, я не уверен, правда или нет, но так рассказывают, я не присутствовал при этом, но к одной женщине, сестре нашей во Христе Иисусе, по ночам приходил кто-то и говорил, молись. И она молилась каждую ночь. Она чуть с ума не сошла. То есть она была полностью изнемождена этими молитвами. Днем семья, работа, ночью молитва. Не спит, ну и так вот каждый день. И когда она обратилась к братьям, они пришли к выводу, что призывал ее к молитве дьявол. Для того, чтобы уничтожить ее жизнь. То есть человек не может столько отдавать времени физически. И говорят, что решили эту проблему, запретив сатане. И это прекратилось. Ну, как бы хорошее дело молиться, но смотря кому, когда и сколько. Нужно ли заботиться о семье? Конечно, но если
у тебя есть или у меня возможность что-то большее сделать, и Бог меня к этому призывает, то мало одной семьи. Кому-то, возможно, достаточно. Это его призвание или ее. Точно так работа. И первое послание Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих. Уже в первом веке апостол Иоанн поднимал вопрос, и его поднимали другие люди. А как узнать, я прав перед Богом или нет? Вот как ты узнаешь? Справку тебе кто-то выпишет? Кто тебе ее выпишет? И что тебе с этой справкой? Ты же Богу не пойдешь со справкой. То есть ты реально должен понимать, Илья, что я прав перед Богом. 1 Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед Ним сердца наши. Вот как ты и как я могу узнать, что у меня все в порядке? Я что, реально понимаю, что я не идеальный?

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: А так. Где-то у Иова, по-моему, написано, даже в ангелах своих он усматривает недостатки. Что говорить про нас из крови и плоти? Но вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. И потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И я думаю, что вы встречали людей, которых сердце ни за что не осуждает никогда. Святые. То есть просто говорить «меня не осуждает» – этого мало. Как определить, что сердце меня не осуждает? Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Огонь, который появляется в результате масла. Светильник горит. Имею я дерзновение к Богу или нет? Приходя на молитву, мне нужно 2 часа раскачиваться, чтобы потом за 5 секунд опять заснуть. Или же я могу сразу же включиться в молитву. Когда идет прославление, льется это из моего сердца или это просто красивые слова? Мне хочется поклоняться или я жду, когда оно наконец-то закончится? Почему так долго? Но когда люди спрашивают в церкви, почему так долго, просто что так долго молиться? Потому что ты далекий от Бога, вот и все. Кто в близких отношениях, что так мало? Что такая короткая молитва? Что не моли Боже помолиться? То есть все наоборот. Что такое? У человека проблемы, его раздражает все, что связано с Богом. И это признак того, что сердце его осуждает его. Поэтому если нет дерзновения, то значит сердце не в порядке. Оно тебя осуждает или меня, а тем более Бог. Вот если есть дерзновение, значит все в порядке с сердцем, этим успокаиваем свои сердца и знаем, что мы от истины. Хотя мы несовершенные. Стремимся к совершенству. Поэтому я хочу призвать себя, я хочу призвать каждого лично, чтобы мы были мудрыми девами. Запасайтесь маслом. Что для этого надо? Для этого нужно постоянство в благочестии. Слыша слова Божьи, стараться их исполнять. Когда Бог говорит «простите», а не «хочется», я стараюсь простить. У меня не всегда получается с первого раза. Но когда я стараюсь, я прилагаю усилия, я плачу цену, и вырабатывается масло. Вот что происходит. Когда Бог говорит в молитве, будьте постоянны. Это Бог говорит. А мне не хочется. Я прилагаю усилия, я что-то делаю. Я для себя это ставлю как задачу. Вот кому из вас вот всегда... Вот во всех 100% случаев хочется идти на работу. Вот если честно говорить, ну, есть такие случаи, есть такие люди, их единицы практически, но такие бывают. Но не бывает такого, что 3:30 проснулся, пошел в туалет, думаешь, вот еще 1.5 часа до работы. Как бы дождаться этого времени, чтобы уже 6 часов наступило, и на работу побежать сразу. Меня ж там ждут. 6 часов прозвонил будильник и думаешь, как бы сделать так, чтобы время остановилось. Но кто из вас не ходит на работу? Все ходят. А почему? Мотивация есть. Не пойдешь, не выживешь. Хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, то все равно идем. И достигаем успеха. Получаем благословение. Так вот, когда речь идет о молитве, примерно такая же самая ситуация иногда происходит. Я не думаю, что будет такое состояние, когда мы просто вот такие будем прямо, ну вот, как кони копытами, когда уже там молитва, то никак не дожу того четверга там или той ночной молитвы, скорее.

дай бог, чтобы такое было. Но чтобы к этому, но когда ты в нормальном состоянии духовном, даже когда тебе не хочется, ты пришел, 5 минут, все, ты готов, ты уже там. Ты уже наполнен, тебя уже молитва льется, то есть у тебя все хорошо, все прекрасно, и ты не можешь понять, как ты не хотел идти на молитву, так, ты так хорошо. Все, потому что хорошее масло есть. Масло есть и огонь. Когда мы имеем, тогда мы имеем дерзновение к Богу. Дерзновение – это смелая уверенность. И я хочу помолиться о том, чтобы Бог помог каждому лично. Я не хочу никого ни с кем сравнивать. Я не хочу никому навязывать какие-то идеи или что-то там, какими мы должны быть. Я не могу этого делать. Я не могу оценить самого себя, не говоря уже, чтобы оценивать кого-то. И даже апостол Павел однажды сказал, хотя я за собой ничего не нахожу, этим я себя не оправдываю. Судья мне Бог. Я могу не находить, а Бог найдет сразу. Поэтому я хочу попросить, чтобы Бог помог нам быть мудрыми. Чтобы Бог помог нам быть благоразумными. Чтобы Бог помог нам жить так, чтобы иметь дерзновение к Богу. Смелую уверенность. Это что-то, что вот здесь вот, смотри, его не купишь, его не подделаешь. Можно на людях показать, делать вид, но внутри ты будешь знать, что этого у тебя нет. Пустой, сухой, масла нету, огня нету, потому что когда есть масло, огонь есть. Вот ты это делаешь, вот... Вот я сколько раз привожу пример. Люди молятся, 5 человек вместе молятся, и молитва одного поднимает молитву. Прямо аж как волна какая-то. Ты зажигаешься, тебе хочется. Но потом начинает молиться другой, и бывает такое, не всегда, и не все. Молитва опускается. Хотя человек говорит правильные слова. Под каждым словом я могу сказать,

Один человек может заикаться, картавить, там, я не знаю, там, слова неправильно произносить, что-то еще. Но огонь есть. Другой идеальный просто профессор теологии. А пусто. Не верится в эту латынь. Что-то не то. Вот поэтому я хочу попросить, чтобы Бог помог мне и каждому из нас иметь, быть мудрыми, быть благоразумными и быть теми, у кого есть дерзновение. И тогда день тот не застанет нас врасплох. Еще раз по притче. Заснули все. Мудрые тоже заснули. Крепко спали. Но когда внезапно пришел жених, они быстро поправили свои светильники. И у них был запас масла. И они вышли навстречу своего господина. Поэтому мы будем к этому стремиться.

во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе, мы воздаем Тебе славу, мы просим Тебя, будь милостив к каждому из нас. Мы просим, чтобы Ты помог нам правильно расставить приоритеты в своей жизни и чтобы Ты научил нас ходить пред Тобою для того, чтобы мы были мудрыми девами, чтобы мы были благоразумными рабами, чтобы мы имели дерзновение к Тебе, Господь, чтобы в наших сосудах, в наших светильниках был не только огонь, но и масло с запасом. Благослови нас, Господь, чтобы мы способны были платить цену, преодолевать себя, делать усилие над собою, ибо Царство Твое усилием берется, чтобы мы всегда пополняли свои запасы масла, и чтобы всегда в нужный момент мы имели этот огонь и были способны поддерживать этот огонь. Прости нас, пожалуйста, что мы не всегда послушны. Прости нас, Господь, что мы не всегда верны. И будь милостив к нам. Ты превознес милость над судом, но мы очень просим Тебя, благослови нас быть мудрыми, быть теми, кто слушает Слово Твое и старается его исполнять. Укрепи нас, Господь, и поведи нас своими путями. Производи в нас, в каждом, хотение и действие по Твоему благоволению. А нам помоги без ропота и без сомнения исполнять волю Твою и совершать Твое дело, каждый на своем месте, кто больше в семье, кто больше в церкви, кто больше в обществе, но пусть каждый делает то, к чему призван, и имея 5 талантов, 2 таланта или 1 талант, чтобы каждый из нас был полезным для Твоего Царства во имя Иисуса Христа. Мы чтим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы прославляем Тебя, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.